0: Кто найбольший кумат?
1: Миза Кейник.
0: Подвиг ме прие господ Бирко, ка па тега не послуша.
1: Двомам, па тут двомам да нас бокей паметен га научил о тем кам не допуст, по мојам бош за мене прашаш.
0: У тем тедну ни поведо дајанско нач паметнега.
1: А лох то кр раз подалшава на цело лето.
0: Бог помаже. Гремо Дамјано, Дави.